Свечосомчес, огни ок, свечосомчес, огни ок, нас не працовики, але власте, нас это пискла пикса ковики. Маш не покеш пениса,